0: ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱭᱚᱢᱤᱛᱚ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱦᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱞᱟᱥᱴᱟᱨ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱛᱮᱫ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱨᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱟᱠᱨᱟᱱᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡᱛᱮ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱛᱮᱫ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
1: ᱥᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ?
0: ᱦᱮᱸ, ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱮᱸᱫ ᱥᱮᱛᱮᱜᱼᱟ, ᱥᱮᱸᱫ ᱥᱮᱛᱮ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱝᱜᱟᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱩᱫ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱱᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱮᱢᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱴᱚᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱫᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱛᱟᱥᱮᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱥᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟᱢ ᱛᱟᱥᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱠᱷᱟᱣᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱩᱫᱩ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱥᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱨᱟᱦᱮᱲ ᱵᱩᱥᱤ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱨᱤ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱹᱲ ᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱚᱰᱚᱠ ᱛᱮᱢ ᱠᱷᱟᱣᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱫᱚ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱣᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱚᱱᱟᱢ ᱛᱟᱥᱮ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱥᱟᱶᱛᱮ, ᱦᱮᱸ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱩᱞᱚᱱᱟᱢᱩᱞᱚᱠ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱣᱟ, ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱠᱚᱯᱤ ᱯᱷᱩᱞᱠᱚᱯᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱥᱤᱛᱠᱟᱞ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱹᱲ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱢ ᱛᱟᱥᱮ ᱠᱮᱫᱟ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱠᱷᱟᱣᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱚ ᱰᱷᱮᱨ, ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱡ ᱵᱤᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱟ, ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱡ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱞᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱨᱩᱴᱤ, ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱠᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱡ ᱠᱷᱚᱡ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱜᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤ ᱞᱮᱠ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱦᱮᱸ, ᱜᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱞᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱢᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚᱴᱟ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ, ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱨᱚᱡ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚᱨᱚᱡ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱲᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜᱼᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱜᱩᱰᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱦᱳᱠ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱢᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱪᱩᱱ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱟᱡᱷᱮ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮᱢ ᱢᱟᱦᱟᱫᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱯᱚᱴᱟᱥᱤᱭᱟᱢ ᱯᱟᱨᱢᱟᱝᱜᱟᱱᱮᱴ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱡᱤᱵᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱥᱟᱨ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱡᱟᱱᱟᱞᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱨᱠᱤ, ᱦᱮᱸ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱛᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱚᱠᱠᱷᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱤᱧ ᱠᱤᱫᱤᱧ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ?
0: ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱚᱲᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮᱛᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ, ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱠᱷᱮᱛ ᱟᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ,
2: ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩᱞᱟᱞ ᱴᱩᱰᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱞᱚᱢ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ